0: FM. 9 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран! Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил! Килими!
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινά είσαι, Τζέσσε.
2: Паркет! Паркет ламинирован, естествен, винил, килими, аксесуари.
3: Ти полудяли?
2: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет, винил, килими.
4: От lia-design.com.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Πάτρα FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.